0: 接会谈的条件。普京称，乌克兰总统泽连斯基此前发布的公开信并未创造和谈先决条件，反而意在激化冲突。普京指出，西方国家主动制造对俄安全威胁，迫使俄方采取自卫举措，随后又反过来指责俄罗斯，以此合理化自身的军费扩张，并针对俄方推行基建政策。普京强调，俄方已做好充分准备，将对各类内外威胁做出迅速对等的回应。
1: Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении...
0: 针对近期乌方无人机深入俄本土发动袭击的行为，普京表示，这些袭击的目的是动摇俄社会稳定，制造民众不安。他指出，西方国家尚不敢从本国领土直接发起打击，清楚此举将招致俄方报复。普京同时表示，俄军官兵在前线持续作战，势必达成既定目标。
2: 俄罗斯外长拉夫罗夫23号表示，俄方已随时准备恢复与乌克兰的谈判，并指出，冲突解决方案已经在去年俄美阿拉斯加州安克雷奇会晤上达成共识。
3: 但他认为该共识已被搁置，用于为乌克兰争取重新武装的时间。
4: Его параметры были обсуждены, ну и согласованы по большому счету на Аляске.Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. И она, ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска...как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось.
5: 同一天，俄罗斯副外长里亚布科夫也指出，近期美方的立场出现了从安克雷奇共识偏离的迹象，但俄方的立场并未改变。俄美关于乌克兰问题的对话并未中断，并将继续进行。
2: 10年前，英国就是否脱欧举行全民公投，有52%的投票者支持脱欧，英欧关系从此进入新阶段。那10年后，人们的生活发生了怎样的改变？英国和欧盟的民众感受如何呢？来看总台记者分别从英国和欧盟总部所在地布鲁塞尔发回的海采。
6: It's hard to travel around Europe now because of Brexit, because you need all visas and stuff like that. And you can't get a job in another country without a visa. I think the economy's worse off in it, so the money you spend it doesn't go as far as it would have 10 years ago.
7: So 10 years ago I was hoping we wouldn't exit Europe. My family live in the Republic of Ireland, so obviously I was worried about travel around Europe because I just thought we wouldn't leave, so I was like, I didn't go and vote. And then afterwards, we're like, oh, we should have voted.
8: I think Brexit was soldA dream to many that they bought into that wasn't the actual truth. I was never a fan of Brexit, if I'm honest. And I think now, you know, we've really felt the backlash of that in many respects.
9: I'm not sure about the propaganda they were selling at the time where they voted everyone out of Brexit, but I think it was due to immigration. I feel like our imports were cheaper and groceries, they were cheaper because of the relationship and us being in Brexit and within the EU. But obviously everything...Spiked up once we left the EU.
10: 也有脱欧支持者认为，事情并非只有一面。
11: C'était une bonne décision, je pense, pour certains. Maintenant, il y a les répercussions d'après. Donc, voilà. Ça, par contre, voilà. Mais j'ai jamais vraiment réfléchi à la question.
10: 从欧洲大陆的视角来看，更多人还是希望英国留在欧洲大家庭中。
12: Fort au niveau mondial, et donc, en ce sens.L'Angleterre qui s'en va, c'est pas une bonne chose parce que ça déforce un tout petit peu l'Union européenne. Et donc voilà, de manière générale, je pense qu'on est toujours plus fort ensemble.
2: 日本自卫队和美军共同参与的多个军演。